0: 下呢65.2，完成质量还可以。
1: Что с твоей мамой? Пусть его... Что он не так не опаздывает?